бесчисленных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам казалось будет совсем наоборот. Но мир идет всегда.

спешит, его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

людям дал любовь, а значит и свободу. Но мир, где мы живем, гниет в ужасном зле. И человек, сгубив и душу, и природу, свой ад уже давно внедряет.

во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наши.

К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есмь аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь мне в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможи мне и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овны, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер во дворице плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мимо истление. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, як оскорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя. Возвратихся на страсти, когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрый грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на Тя очи мои. Не будете, яко конь и меск, им же несть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши, и несть недостоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздажь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя и нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Избранней и венчанней деве мученицы истинней поклонницы сущего на небесах истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити. Господа о нас присно умоляя, да зовемте, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Ангелом чистотой души своей я уподобилась и си святая дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизречения ликуешь и от трудов своих почиваешь. И тем же не забуди и нас, живущих на земли, да и мы сподобимся причастницами славы Божия, явитеся поющие ти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию ими наученная, радуйся красотою своей ангелом уподобившаяся, радуйся благородным происхождением своим не возгордившаяся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелаеси, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенне возлюбилаеси, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Видящий нечестивый Диоклетиан, яко христиане, гнушахуся жертвы идолам богомерзким воздавать и повеле предавать их на мучение лютое. Ты же, всехвальная Евфимия, в тайнем месте с 40 христианы, служение Господу нашему Иисусу Христу совершала иси, чистым сердцем Его славя. Аллилуйя! Силу веры своей я, показуя купно с присными твоими, боголюбивая Евфимия, влекомая, яко овца на заклание, небоязненно пред мучителем своим стала иси, даже до крови пострадать из-за Господа своего готовившаяся. Тем же таковую крепость твою видя, восхваляем тебя пение сими. Радуйся, яко повелению цареву не покорилась иси. Радуйся, яко твари вместо Творца не поклонилась иси. Радуйся, поклонницу истинного Бога себя показавшая. Радуйся, идолам мерзким жертву не воздавшая. Радуйся, льстивой речью царя не прельстившаяся. Радуйся, от пути прямого в рай ведущей не уклонившаяся. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Верую своей в мучениях непоколебимо бе, блаженная Евфимия, купно с тобою, бо страдавшая, так укрепляху тебя юную и прекрасную. Подвязайся, дева жениха небесного ради, подвязайся страданием ему угодите, подвязайся во сретении его изыти с мудрыми девами, да возлюбит он тебя, яко невесту свою, и введет тебя в чертог свой, в нем же воспоешь ему сладцы. Аллилуйя! Видя нечестивый проконсул тебя, достоблаженная Евфимия, великий святых и мучеников, яко луно, посреди звезд сиявшую, аки волк хищный, похити тебя из Христова стада. Мы же словесам твоим радуемся, не остави меня, вселюбезнейшей женише мой, на тебя токма надеющуюся, не выдай зверям душу любящую тебя, исповедующую имя твое святое. Не дай врагу моему возрадоваться надо мною, укрепи меня немощную рабу твою, да не одолеет меня беззаконие, воспеваем тебе, радуйся к Богу за помощью взывавшая, радуйся в руце Его спасение свое отдавшая, радуйся, яко на Господа упование свое возложила иси, радуйся, яко в отчаяние не впадала иси, радуйся благодатью Господа укрепившаяся, радуйся пред мучителем не посрамившаяся, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Восхотев к безбожию своему обратите тебя, святая Евфимия, мучитель лестью тебя уловите под щися, абия с твердостью отвещевала и симу. На Христа моего токма уповаю, яко не оставит меня и не отымет руку своя от меня, и ему единому душой взываю. Аллилуйя! Хотяй волю твою сломите и к идолам мерзким преклоните, повели нечестивый мучитель твой, но мучение тяжкое тебя отдать и непреклонное восповедание своем Евфимия. Егда же служителей привязах у тебя к колесу со множеством ножей, ты крестным знамением осенившися, как Господу все сердцем молилась иси. Господи, просвещение души моей я, приеди ныне на помощь ми, да уразумеют все, яко ты иси единый Бог. Таково исповедание твое зрящее, умиленными сердцы вопием ти. Радуйся, яко пыток мучителя не убоялась иси. Радуйся, яко Господу с отчаянием молилась иси. Радуйся крестом святым себе осеняй ей. Радуйся сим знамением
враги свои, побеждай ей, радуйся, яко Вышнего положила Иси прибежище себе, радуйся, яко зло и рана не приближишься, не приближися к тебе, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Богатечней звезде уподобилась Иси всехвальная Ефимия, егда ангельский свет осветите, и ангел Божий сокруши колесо, и с ним тя рана исцели твоя. С ним же радостно воспела Иси Богу, его силу прославляя. Аллилуйя. Видевши сие чудо, мучитель, всебывший тама в недоумение приидоша, и много чуду сему дивляхуся, обаче невозмогуши познать и крепкую руку истинного Бога, видящий бо не видишь, и слышащий не разумеша, а камене бо сердце их. Мы же, силу Божию на тебе зрящий, Богом возлюбленная Ефимия, с радостью воспеваем ти, радуйся, силу Божию чудеса творяй ей, радуйся неверующих исцелением своим удивляй ей, радуйся ангелам незримо охраняй, радуйся крепкую мышцу Господню укрепляемая, радуйся, яко во славу Христа подвязалась Иси, радуйся, яко исповеданием своим Господа прославляла Иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Проповедницу славы Божией явилась Иси, богомудрая Ефимия, к пище бо огненне приведенная, огня вещественного не боялась Иси, огнем любви ко Богу пламенея, на небо очи возведя, молитву Господу творила. Аллилуйя. Воссия свет чудный воинам Виктору и Сосфену в одни бо, в огни бо дивное видение узреша, пред ними ангели Божии предсташа, огонь разметая и воспящая невесты Христовой воспящая невесты Христовой касатися, увидев чудо сие мучителю глаголыша, не посмеем мы коснутися к сей святей деве и вергнуть ее в огонь, аще бо и повелише головы нам усекнуте, ибо зрим мы чудо велие, еже ты не зрише, и не терпите нам ярость твою, нежели гнев светоносных мужей в пламени огненнем стоящих, купно с благоразумными воины воспеваем те мужественные Ефимия, рады радуйся, яко пламени огненного не убоялась Иси, радуйся, яко паки ангельским заступлением сохранилась Иси, радуйся, яко к свету истинному Виктора и Сосфена привела Иси, радуйся, яко им в Бога уверовать и помогла Иси, радуйся, силою молитвы своя, огонь в пищи угасившая, радуйся, под чудо ново пред всеми сотворившая, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Хотящу тебя погубить и повелений, нечестивый мучитель твой, доблестный Ефимия, иным воинам, кесарю и варию паки тебя в пещу вергнуте. Пламя сильное, попали сих неразумных воев, ты же ликуя посреди пещи, яко в чертозе светлем, песнь три их отроков воспевала Иси, славя Бога. Аллилуйя.

Да Христово всехвальное. Странно есть видеть и нечестивому проконсулу чудесы на тебе творящиеся, силу Божию, преславная Евфимия, не ведая, более часо сотворите с тобою, повели в темницу тебя ввергнуте, после жди воев Виктора и Сосфена к себе призвавши, повели им идолам мерзким поклонитесь, они же Господу поклонишися, славя имя Его святое. Аллилуйя. Всех Господь и Создатель, просвети светом истины Виктора и Сосфена, шедшим бо им на казнь и усердно Богу молившимся, раздася с небеси глаз божественный, к упокоению их призывающий, с радостью души своей Богу предавши, ныне на небесех купно с тобою, святая Ефимия, воспевают Бога, с ними же прими наши похвалы сия, радостью, яко души многих исповеданием своим к Богу привела иси, радостью, яко с ними ныне ликуешь и на небеси, радостью, чистотой своей присно сияй, радуйся звездою яркую нам блистай, радуйся в Царство Божие нас путеводящее, радуйся всем нам спастися хотящее, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Всею душею своей Бога славила иси достоблаженная Евфимия, егда введену ти бывшую на судище, воспевала иси ему, Боже, песнь новую воспою тебе, и буду славить и тебя посреди племен и языков, ты бо, еси истинный, единый Бог, и несть инаго Бога, паче тебе, с тобой мы воздаем хвалу истинному Богу нашему. Аллилуйя. Витийство человеческое не давлеет по достоянию восхвалить тебя, претерпенное тобое мучение и страдание во славу Бога истинного. Не можешь, убо, нечестивый мучитель твой, принудить тебя жертву идолам воздати. Повели повесить тебя и тело твое острыми ножами строгати. Ты же силу Божию, и после жди сего мучения невредимо осталось иси. Мужество и долготерпение твое прославляя дрожайшая Евфимия, выпием тебе умиленными глазы. Радуйся кровью себя от головы до ног обогревшая, радуйся кровью истекшую душу свою убелившая, радуйся повешение со Христом претерпевшая, радуйся страданиях лютых Бога воспевшая, радуйся, яко воспевая Бога, укрепилась иси, радуйся, яко в мучениях с Господом сочеталась иси, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Спасти хотящий душу твою, тело свое не жалела еси, прихвальная Евфимия, и в ров изрытой, гады и хидно исполненной, небоязненно вошла еси, крестным знамением себя осеняя, и ко Господу моляся, свете мой, Иисусе Христе, ты во утробе водного зверя невредимым иону сохранил еси, ты избавил еси Даниила от уст львовых, сохрани имя крепкую руку твоею, да прославится во мне имя святое твое, да воспоют тебе песнь славы. Аллилуйя. Стеною твердую и неодолимую бысть тебе, Господь, на него же упование свое возлагала и всеславная Дева Евфимия, яко изо рва водного по милости Божией невредима от гадов и змей вышла иси, мучителя жестокости и неверия посрамляя. Того ради прими хваление наше с любовью тебе приносимое, радуйся в ров безбоязненно вшедшая, радуйся погибели в нем не нашедшая, радуйся в вере своей мучителем неодолимая, радуйся Божией десницей верно хранимая, радуйся, яко и твари водной тебе не вредиша. Радуйся, яко и ангели тебе служаху и от смерти храниша. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Пение похвальное приносим тебе, богорадованная Евфимия, немогущие разумом своим постигнуть, яко ты столь млада суще, такие велие страдания претерпевала иси. Ты бы по острым мечам и копиям, хврастием и землею прекровенным, яко птица легче пришла иси, Господа преславно восхваляя. Аллилуйя. Свещею немерцаемо горящую, мрак идельский разгоняющую, явилась иси богомудрая Евфимия, слышащий бо люди и неверующие, яко ты неустанно восхваляешь и Господа. Кто возглаголит силы Господни, слышано сотворит все хвалы Его, вери истине и просвещахуся, с ними же прими и наша похвалы тебе. Радуйся, Господа, верно и неустанно прославляй ей, радуйся, на Его единого искренне уповай ей, радуйся, яко проконсула терпением своим посрамила иси, радуйся, яко в сети им расставленное не уловилось иси, радуйся преодолением страданий своих мучителей утомившая, радуйся от истинного Бога ни на шаг не отступившая, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная.

Благодатью, данную тебе от Бога, новое страдание претерпела иси, доблестная Евфимия. Я же на тя, мучитель твой, воздвиже, перепели тебе, тя намереваяся, невозможно вреда тебе причинить, на раскаленных углях, сожигать и тебя повели, абе, угли, ангели, с тобой неотступно пребывающие остудиша, ты же вся мучения мужественно преодолевая, подателю сил и крепости Господу Иисусу воспевала неустанно. Аллилуйя. Поющие крепкие подвиги Твоя, хвалим терпение и смирение Твое, боговенчанное Евфимия, имя Бо, врага невидимого посрамила иси, венец нетленный от Господа на небеси стяжала иси. Тем же на последнее мучение Твое ведомое, осуди Бо тя мучитель Твой на снедение зверем, молилась иси ко Господу. Господи сил, Ты явил еси на мне Твою непобедимую силу и неодоленную десницу, Ты показал еси немощь бесов и безумие мучителя, а меня поставил еси выше всех мучений. Прими ныне мою жертву, принесенную тебе от души сокрушенной и смиренного духа, и упокой душу мою в селениях святых и в лице мученика, яко благословен еси вовеки. Просвети нас всехвальным исповеданием твоим, да зовем тебя умиленно. Радость, яко лютая звери, ноги тебе лизаху. Радость, яко причините вреда, звери и тебе не можеху. Радуйся, глаз небесиво, обители горние тебя призывавший, услыхавшая. Радуйся, с радостью душу свою Господу отдавшая. Радуйся, яко с почестями родителей твоими погребена была иси. Радуйся, яко через пролитие крови своей я невестою жениха небесного стала иси. Радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалившая и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагатья, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стати, в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалявшая, и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ны все упование наше на единого Господа возлагайте, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стать, в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалявшая, и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагате, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царствия его стать, и в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. Ангелам чистотою души своей я уподобилась иси, святая Дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизреченной ликуешь и от трудов своих почиваешь. Тем же не забуди и нас, живущих на земли, да и мы сподобимся причастницами славы Божией явитеся, поющие ти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию ими наученная, радуйся красотою своей ангелом подобившаяся, радуйся благородным происхождением своим невозгордившаяся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелаяся, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенне возлюбилась, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Избранней и венчанней деве мученицы, истинней поклонницы сущего на небесах истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити, Господа о нас присно умоляя, да зовемте. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная.

и друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут.

скотства их неведомо скотине, значит, неподобные и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтобы истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечье озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде, как

Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор.

Вы, кто свободы так ждет год от года, ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол, а на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог также и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще, нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всем.

иную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее

призывающему, гряди во след мене, Христу Абе последовасу Андреем и Кифа, родителя оставивши и ладию и мрежи, яко веры предусмотрено.

злобу победи. Есть закон извечный послушания Богу, церкви, матери с отцом. Старины глубокой вот предание, чтобы жизнь прожить без наказания. Нужно быть овцой, ведь сказано в Евангелии от Матфея, что козлы Царство Божие не наследуют. Есть

нужно быть овцой, а не козлом. Главное условие воспитания — нужно быть овцой,

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду. Возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи. Еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогошай подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святые Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на него упова сердце мое и поможе ми, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овны, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих в рог. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мимо истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставивши мя и припитаешь мя. Изведеши мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси и хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил иси на пространне нозе мои. Помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глаз молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззакония и их же прикрившиеся греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь им, утвержу на Тя очи мои. Не будете я как конь и меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь им, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии сердце.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наши пришелы сии нам преданные сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Избранней и венчанней деве мученицы истинней поклонницы сущего на небесах истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити, Господа о нас присно умоляя, да зовемте, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Ангелом чистотой души своей я уподобилась и си святая дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизречения ликуешь и от трудов своих почиваешь. И тем же не забуди и нас, живущих на земли, да и мы сподобимся причастницами славы Божией явитеся поющие ти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию именно ученная, радуйся красотою своей ангелом уподобившаяся, радуйся благородным происхождением своим не возгордившаяся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелаеси, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенне возлюбилаеси, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Видящий нечестивый Диоклетиан, яко христиане, гнушахуся жертвы идолам богомерзким воздавати, повеле предавати их на мучение лютое. Ты же, всехвальная Евфимия, в тайнем месте с 40 христианы, служение Господу нашему Иисусу Христу совершала иси, чистым сердцем Его славя. Аллилуйя! Силу веры своей я, показуя купно с присными твоими, боголюбивая Евфимия, влекомая, яко овца на заклание, небоязненно пред мучителем своим стала иси, даже до крови пострадать и за Господа своего готовившаяся. Тем же таковую крепость твою видя, восхваляем тебя пение сими. Радуйся, яко повелению цареву не покорилась иси. Радуйся, яко твари вместо Творца не поклонилась иси. Радуйся, поклонницу истинного Бога себя показавшая. Радуйся, идолам мерзким жертву не воздавшая. Радуйся, льстивой речью царя не прельстившаяся. Радуйся, от пути прямого в рай ведущей не уклонившаяся. Радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Верую своей в мучениях непоколебимо бе, блаженная Евфимия, купно с тобою, бо страдавшая, так укрепляху тебя юную и прекрасную. Подвязайся, дева жениха небесного ради, подвязайся страданием ему угодите, подвязайся во сретении его изыти с мудрыми девами, да возлюбит он тебя, яко невесту свою, и введет тебя в чертог свой, в нем же воспоешь ему сладцы. Аллилуйя! Видя нечестивый проконсул тебя, достоблаженная Евфимия, великий святых и мучеников, яко луно, посреди звезд сиявшую, аки волк хищный похитит тебя из Христова стада. Мы же словесам твоим радуемся, не остави меня, вселюбезнейшей женише мой, на тебя токмо надеющуюся, не выдай зверям душу любящую тебя, исповедующую имя твое святое, не дай врагу моему возрадоватися надо мною, укрепи меня немощную рабу твою, да не одолеет меня беззаконие, воспеваем тебе, радуйся к Богу за помощью взывавшая, радуйся в руце его спасение свое отдавшая, радуйся, яко на Господа упование свое возложила иси, радуйся, яко в отчаяние не впадала иси, радуйся благодатью Господа укрепившаяся, радуйся пред мучителем не посрамившаяся, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Восхотев к безбожию своему обратите тебя, святая Евфимия, мучитель лестью тебя уловите подщися, абия с твердостью отвещевала иси ему. На Христа моего токму уповаю, яко не оставит меня и не отымет руку своя от меня, от меня, и ему единому душой взываю. Аллилуйя! Хотяй, волю твою сломите и к идолам мерзким преклоните, повели нечестивый мучитель твой, но мучение тяжкое тебя отдать и непреклонное восповедание своем Евфимия. Егда же служителей привязах у тебя к колесу со множеством ножей, ты крестным знамением осенившися, как Господу с усердием молилась иси. Господи, просвещение души моей я, приеди ныне на помощь ми, да уразумеют все, яко ты иси единый Бог. Таково исповедание твое зрящее, умиленными сердцы вопием ти. Радуйся, яко пыток мучителя не убоялась иси. Радуйся, яко Господу с отчаянием молилась иси. Радуйся крестом святым себе осеняй. Радуйся с тем знамением
враги свои побеждай ей, радуйся, яко Вышнего положила и си прибежище себе, радуйся, яко зло и рано не приближишься к тебе, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная». Богатечней звезде уподобилась Иси всехвальная Евфимия, егда ангельский свет осветите, и ангел Божий сокруши колесо, и с ним тя, рана исцели твоя, с ним же радостно воспела Иси Богу, его силу прославляя. Аллилуйя. Видевши сие чудо, мучитель, всебывший тама в недоумение приидоша, и много чуду сему дивляхуся, бача невозмогуши познать и крепкую руку истинного Бога, видящий бо не видишь, и слышащи не разумеша, а камене бо сердце их. Мы же, силу Божию на тебе зрящий, Богом возлюбленная Евфимия, с радостью воспеваем ти, радуйся, силу Божию чудеса творяй ей, радуйся неверующих исцелением своим удивляй ей, радуйся ангелам незримо охраняй, радуйся крепкую мышцу Господню укрепляемая, радуйся, яко во славу Христа подвязалась Иси, радуйся, яко исповеданием своим Господа прославляла Иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Проповедницу славы Божией явилась Иси богомудрая Ефимия, к пище бо огненней приведенная, огня вещественного не убоялась Иси, огнем любви ко Богу пламенея, на небо очи возведя, молитву Господу творила. Аллилуйя. Высия свет чудный воинам Виктору и Сосфену в одни бо, в огни бо дивное видение узреша, пред ними ангели Божии предсташа, огонь разметая и воспящая невесты Христовой, воспящая невесты Христовой касатися, увидев чудо сие мучителю глаголыша, не посмеем мы коснутися к сей святей деве и вергнуть ее в огонь, аще бо и повелише головы нам усекнуте, ибо зрим мы чудо велие, еже ты не зрише, и не терпите нам ярость твою, нежели гнев светоносных мужей в пламени огненнем стоящих, купно с благоразумными воинами воспеваем те мужественные Ефимия, радуйся, яко пламени огненного не убоялась Иси, радуйся, яко паки ангельским заступлением сохранилась Иси, радуйся, яко к свету истинному Виктора Исосфена привела Иси, радуйся, яко им в Бога уверовать и помогла Иси, радуйся, силою молитвы своя, огонь в пищи угасившая, радуйся, паки чудо ново пред всеми сотворившая, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Хотящу тебя погубить и повели нечестивый мучитель твой, доблестный Ефимия, иным воинам, кесарю и варию паки тебя в пещу вергнуте. Пламя сильное попали сих неразумных воев. Ты же, ликуя посреди пещи, яко в чертозе светлем, песнь три их отроков воспевала иси, славя Бога. Аллилуйя. Новое чудо людям неверующим показа Господь, огонь бо не коснуся святой Евфимии, ибо сам жених нетленный Иисус Христос, тайно приидя в пищь к невесте своей и о Россию небесную прохладую. Мы же, изумляяся чудеси сему, поемте умиленно, радуйся от пламени огненного Господом сохраненная, радуйся росою небесную им орошенная, радуйся целую и здравую из пищи исшедшая, радуйся в изумлении дивное всех приведшая, радуйся яко паки мучителя посрамила Иси, радуйся, яко веру на поругание тому не дала Иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Странно есть видеть и нечестивому проконсулу чудесы на тебе творящиеся, силу Божию преславная Ефимия, не ведая более, часо сотворите с тобою, повели в темницу тебя ввергнуте. После жди воев Виктора и Сосфена к себе призвавши, повели им идолам мерзким поклонитеся, они же Господу поклонишися, славя имя его святое. Аллилуйя. Всех Господь и Создатель просвети светом истины Виктора и Сосфена, шедшим бо им на казнь и усердно Богу молившимся, раздася с небеси глаз божественный, к упокоению их призывающий, с радостью души своей Богу предавши, ныне на небесех купно с тобою, святая Ефимия, воспевают Бога, с ними же прими наши похвалы сия, радуйся, яко души многих исповеданием своим к Богу привела Иси, радуйся, яко с ними ныне ликуешь и на небеси, радуйся чистотою своей,
своєю прісно сіяєй, радуйся звіздою яркою нам блістаєй, радуйся в царство Боже нас путеводяще, радуйся всім нам спастися хотяще, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Всею душею своею Бога славила еси достоблаженная Ефимия, егда введену ти бывшу на судище, воспевала еси ему: Боже, песнь новую воспою тебе, и буду славить и тебя посреди племен и языков, ты, бо еси истинный, единый Бог, и несть инаго Бога, паче тебе, с тобою мы воздаем хвалу истинному Богу нашему. Аллилуйя. Витийство человеческое не давлеет по достоянию восхвалить тебя, претерпенное тобою мучение и страдание во славу Бога истинного. Не можех убо, нечестивый мучитель твой, принудить тебя жертву идолам воздати. Повели повесить тебя и тело твое острыми ножами строгати. Ты же силу Божию и после жди сего мучения невредимо осталось иси. Мужество и долготерпение твое прославляя, дрожайшая Ефимия, выпием тебя умиленными глазы. Радуйся кровью себя от головы до ног обогревшая, радуйся кровью истекшую душу свою убелившая, радуйся повешение со Христом претерпевшая, радуйся страданиях лютых Бога воспевшая, радуйся, яко воспевая Бога укрепилась иси, радуйся, яко в мучениях с Господом сочеталась иси, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Спасти хотящий душу твою, тело свое не жалела еси, прихвальная Ефимия, и в ров изрытой, гады и хидно исполненной, небоязненно вошла еси, крестным знамением себя осеняя, и ко Господу моляся, свете мой, Иисусе Христе, ты во утробе водного зверя невредимым иону сохранил еси, ты избавил еси Даниила от уст львовых, сохрани имя крепкую руку твоею, да прославится во мне имя святое твое, да воспоют тебе песнь славы. Аллилуйя. Стеною твердую и неодолимую бысь тебе, Господь, на него же упование свое возлагала еси славная дева Ефимия, яко изо рва водного по милости Божией невредима от гадов и змей вышла еси, мучителя жестокости и неверия посрамляя. Того ради прими хваление наше с любовью тебе приносимое, радуйся в ров безбоязненно вшедшая, радуйся погибели в нем не нашедшая, радуйся в вере своей мучителем неодолимая, радуйся Божией десницей верно хранимая, радуйся, яко и твари водной тебе не вредиша. Радуйся, яко и ангели тебе служаху и от смерти храниша. Радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Пение похвальное приносим тебе, богорадованная Ефимия, не могущие разумом своим постигнути, яко ты столь млада суще, такие велие страдания претерпевала еси. Ты бы по острым мечам и копиям, хврастием и землею прекровенным, яко птица легче пришла еси, Господа преславно восхваляя. Аллилуйя. Свещею немерцаемо горящую, мрак идельский разгоняющую, явилась еси богомудрая Ефимия, слышащий бо люди и неверующие, яко ты неустанно восхваляешь Господа. Кто возглаголит силы Господни, слышано сотворит все хвалы Его, вери истине и просвещахуся, с ними же прими и наша похвалы тебе. Радуйся, Господа, верно и неустанно прославляй ей, радуйся, на Его единого искренне уповай ей, радуйся, яко проконсула терпением своим посрамила еси, радуйся, яко в сети им расставленное не уловилось иси, радуйся преодолением страданий своих мучителей утомившая, радуйся от истинного Бога ни на шаг не отступившая, радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. Благодатью, данную тебе от Бога, новое страдание претерпела иси, доблестная Ефимия. Я же на тебя, мучитель твой, воздвиже, перепелите бо тя намереваяся, невозможно вреда тебе причинить на раскаленных углях, сожигать и тебя повели, абе, угли, ангели, с тобой неотступно пребывающая остудиша. Ты же вся мучения мужественно преодолевая, подателю сил и крепости Господу Иисусу воспевала неустанно. Аллилуйя.
Поющие крепкие подвиги Твои, хвалим терпение и смирение Твое, боговенчанное Евфимия, имя Бо, врага невидимого посрамила Иси, венец нетленный от Господа на небеси стяжала Иси. Тем же на последнее мучение Твое ведомое, осуди Бо тя мучитель Твой на снедение зверем, молилась Иси ко Господу. Господи сил, Ты явил Иси на мне Твою непобедимую силу и неодоленную десницу, Ты показал Иси немощь бесов и безумие мучителя, а мне поставил Иси вы выше всех мучений. Прими ныне мою жертву, принесенную тебе от души сокрушенной и смиренного духа, и упокой душу мою в селениях святых и в лице мученик, яко благословен еси вовеки. Просвети нас всехвальным исповеданием твоим, да зовем тебя умиленно. Радость, яко лютая звери, ноги тебе лизаху. Радость, яко причините вреда, звери и тебе не можеху. Радуйся, глаз небеси, во обители горние тебя призывавший, услыхавшая. Радуйся, с радостью душу свою Господу отдавшая. Радуйся, яко с почестями родители твоими погребена была Иси. Радуйся, яко через пролитие крови своей я невестою жениха небесного стала Иси. Радуйся, святая великомученица Ефимия, невеста Христова всехвальная. О, святая великомученица Ефимия, Господа неустанно в мучениях своих восхвалившая и от благодарных чад Божиих всехвально нареченная, научи же ины все упования наши на единого Господа возлагатья, да им единым в бедах и скорбях наших укрепляйтесь, да возможем причастницами царства.

дым единым в бедах и скорбях наших укрепляйтеся, да возможем причастницами царствия его стать, и в нем же с тобою воспевать ему будем. Аллилуйя. Ангелам чистотою души своей я уподобилась и си святая дева Евфимия. С ними же ныне в светлости неизреченной ликуешь и от трудов своих почиваешь. И тем же не забуди и нас, живущих на земли, да и мы сподобимся причастницами славы Божией явитеся, поющие ти. Радуйся от родителей благочестивых рожденная, радуйся благочестию ими наученная, радуйся красотою своей ангелом подобившейся, радуйся благородным происхождением своим невозгордившейся, радуйся, яко в послушании Господу своему славно пожелаеси, радуйся, яко его всем сердцем своим пламенне возлюбилаеси, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная. Избранней и венчанней деве мученицы, истинней поклонницы сущего на небесех истинного Бога, невесте Христовой Евфимии, от сердец умиленных похвальное пение воспоим. Ты же, яко всехвальная победительница и низложительница врага лукавого, от всяких нас бед защити, Господа о нас присно умоляя, да зовемте, радуйся, святая великомученица Евфимия, невеста Христова всехвальная.